0: здесь наш фаланс здесь захочет. Probably with a vehicle at 97 and Southwest Wickham Lane. Dispatch 4 for QRS.
1: Good.
0: 798 Mary Sam Lincoln.